Об тези приложности поздравяме от нашия колега за Радио Веселяк. Хей! Шоу домов! Радио Ена! In še več dobre glasbe!